смотреть в меня не надо, царапать чувства взглядом. Все слишком глубоко. Не нужно прощаний этих душных. Давай облегчим души. Давай сойдем легко. Может быть,

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

кружит земля, как в детстве карусель, а над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла, им нет числа. Им нет числа, сквозя

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

Мы легкий сон, ланфрен, ланфра, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, ланфрен, ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, ланфра, лантатита, но слаще сна твои уста. И роза падает с куста тебе на грудь.

полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто

тому, что было, и тому, что было, нам с тобой снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было.

печать греха. О, как она нас разделяет. И скорби ты не разделяешь.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 7 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Для укрепления служб внутренних дел необходимы дополнительные человеческие ресурсы. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Для укрепления потенциала служб внутренних дел необходимы дополнительные человеческие ресурсы, а также развитие инфраструктуры и внедрение технологических решений, подчеркнул президент Эдгар Ринкевич во время встречи в Рижском замке с министром внутренних дел Янисом Домбравой. В ходе встречи обсуждались приоритеты работы министра в области внутренней безопасности государства. Как указал президент, важно, чтобы общество доверяло службам внутренних дел, которые первыми реагируют в различных кризисах. Ситуациях. И пожарные спасатели, и полицейские, и пограничники своей профессиональной работой и самоотверженностью ежедневно укрепляют безопасность государства, отметил Ринкевич. Также в ходе встречи обсуждались совершенствование системы гражданской обороны, в том числе строительство убежищ, модернизация и расширение сети сирен тревоги, особенно в восточных приграничных краях, алгоритмы оповещения по сотовой сети, технологические усовершенствования сайта и приложения 112.lv. Президент призвал министра внутренних дел активно сотрудничать с руководителями самоуправления для формирования единого понимания задач комиссий по гражданской обороне и ответственности самоуправлений. Также Ринкевич призвал министерство к тесному диалогу с владельцами критической инфраструктуры при планировании мер безопасности.
2: Про транспорт.
1: Латвийский железнодорожный перевозчик «Виви» сообщил об изменениях в расписании поездов на период праздников Лиго и Янова дня. Корректировки затронут как электропоезда, так и дизельные маршруты, чтобы жителям было удобнее выезжать из Риги на длинные выходные и возвращаться обратно перед началом рабочей недели. С 22 по 24 июня все электропоезда будут курсировать по праздничному графику на 4 основных линиях. Изменения коснутся и дизельных поездов. На маршруте Рига-Лиепая 21 июня будет действовать субботнее расписание, а 24 июня – воскресное. На направлениях Сейгулда-Валмиера-Валга с 21 по 23 июня поезда будут ходить по субботнему графику, а 24 июня – по воскресному. На маршрутах Мадана и Гулбене 22 и 23 июня вводится субботнее расписание, 24 июня – воскресное. Компании предупреждают, что на отдельных направлениях изменения сохранятся также в период с 25 по 28 июня. Для ожидаемого наплыва пассажиров Виви увеличит вместимость поездов на самых востребованных маршрутах. В связи с праздничными выходными пассажирам рекомендуется заранее проверить актуальное расписание на сайте и в мобильном приложении, особенно если поездка запланирована на период с 21 по 28 июня. Это поможет избежать неприятных сюрпризов и спокойно добраться к месту празднования Лиго или вернуться домой после праздников.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии, начиная с запада, облачность увеличится, но значительных осадков не ожидается. В Курземе небо затянет облаками, ветер западный умеренный, температура воздуха от плюс 16 градусов на западном побережье Курземе до 22 градусов тепла в центральной и восточной частях страны. В Риге переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Интересный факт. Родоначальник Багги.
1: Именно машина Volkswagen Жук стала родоначальником автомобиля Багги. Первые гонки по песчаным дюнам Калифорнии начались еще в 60-х годах. Довольно быстро появился особый тип автомобиля, что сочетало в себе ходовую часть автомобиля Жук и оригинальный открытый кузов.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Реклама. Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
1: Хорошо.
0: В Юрмале и летом баня всем правит.
1: Хорошо, пяточки, пяточки.
0: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
2: Богатый вкус, доступная цена. Встречайте Ивана в день вместе с Лидл.
3: В магазинах Лидл с четверга свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,79. Шашлык из свиной лопатки 1,5 килограмма 5,59.
2: Лидл стоит того.
4: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая два товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугури Номотню 10, Елгова, Паста 40. 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.
5: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии, начиная с запада, облачность увеличится, но значительных осадков не ожидается. В Курзаме небо затянется облаками, ветер западный умеренный, температура воздуха от плюс 16 градусов на западном побережье Курзаме до 22 градусов тепла в центральной и восточной частях страны. В Риге переменная облачность, осадков не ожидается. При умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.

0: Реклама.
1: Gatavojies notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. Jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Билетис www.ticketshop.lv. Тикамес Спилве.
2: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Джипси Кингс, Виз Пабло Рейерс. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти. 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Джипси Кингс. Билеты bileshoservice.lv.
3: Севенбет. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова в сезоне высшей лиги Латвии вместе с Севенбет. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Большие города.
5: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтери». Битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
6: Купите билет уже сейчас на «Билетс Сервис».

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
0: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
3: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
4: сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра евро 49.
3: Lidl стоит того.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 8 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В мае годовая инфляция в Латвии была выше, чем в среднем по ЕС. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В мае годовая инфляция в Латвии была выше, чем в среднем по Европейскому Союзу и Еврозоне, свидетельствуют данные, опубликованные в среду статистическим бюро ЕС Евростат. Годовая инфляция в Латвии, так же как в Ирландии и на Кипре, в мае составила 3,5%. Потребительские цены в мае в годовом исчислении выросли во всех странах-членах ЕС. Самая низкая инфляция в прошлом месяце была зафиксирована в Швеции 1,1%, далее Дания и Чехия 1,8%, Мальта 2,1%, Венгрия 2,3%. Самая высокая годовая инфляция была в Румынии 9,7%. За ней следовали Болгария 6,3%, Литва 5,1%, Хорватия и Греция 4,9%, а также Люксембург 4,5%. В Эстонии, как и в Испании, годовая инфляция составила 3,6%. В среднем по ЕС годовая инфляция в мае составляла 3,3%, в еврозоне 3,2%. В свою очередь, по сравнению с апрелем, потребительские цены в мае как в ЕС, так и в еврозоне выросли на 0,1%. В Латвии, по сравнению с апрелем, потребительские цены в мае, так же как в Дании и Греции, выросли на 0,6%.
2: Про здоровье.
1: Согласно последним данным индекса здоровья, жители Латвии больше всего боятся онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. 53% респондентов боятся онкозаболеваний, 41% сердечно-сосудистых и 19% неврологических и психических расстройств. В свою очередь, 19% респондентов указали, что не боятся болезней. Данные опроса СКДС показывают, что рак вызывает страх у всех групп населения, но значительно меньше среди людей в возрасте от 18 до 24 лет, где каждый третий респондент, или 33%, обеспокоен этим заболеванием. Аналогично, жители, которые в целом испытывают меньший уровень стресса в повседневной жизни, немного меньше беспокоятся о раке. 44% респондентов в этой группе выразили обеспокоенность. Наибольшую обеспокоенность по поводу сердечно-сосудистых заболеваний испытывают респонденты старше 65 лет. Эти заболевания также вызывают опасения у жителей, которые в целом признают, что ведут нездоровый образ жизни. 47% опрошенных в этой группе обеспокоены сердечно-сосудистыми заболеваниями. Каждый пятый респондент, или 19% населения, также обеспокоен возможностью развития неврологического или психического заболевания. Такие опасения чаще всего высказывают жители с высоким уровнем ежедневного стресса, а также люди старше 65 лет.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии, начиная с запада, облачность увеличится, но значительных осадков не ожидается. В Курземе небо затянет облаками, ветер западный умеренный, температура воздуха от плюс 16 градусов на западном побережье Курземе до 22 градусов тепла в центральной и восточной частях страны. В Риге переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Автомонитор.
1: С утра в четверг, 18 июня, в латвийской столице ярко светит солнце, однако, судя по прогнозу, ближе к вечеру небо затянут облака. Но при этом осадков не ожидается. Температура от 13 градусов утром до 20 после обеда. Все это к тому, что час пик, как утренний, так и вечерний, пройдут при нормальных погодных условиях. Картина трафика в эти минуты довольно привычная. Кто-то едет по работе, кто-то только заезжает на трудовые места. И надо сказать, что активность не слишком высокая. Это подтверждает наблюдение. Чем ближе к лиговским выходным, тем спокойнее на дорогах по утрам. Дорожная обстановка только приближается к 3 баллам. В среднем по городу дороги загружены на 28%, считанное количество заторов. На общем фоне выделяется участок Лелрбе с Каунцема, Карля Ульмане перед Венебасгатве в направлении Островного моста, въезд в город со стороны Бауски и Валтлаучи, активное движение в районе перекрестка Круспилс и Гранита, особенно со стороны моста Славу, Густава Земгалага притормаживает перед Брейбе со стороны восточной магистрали. Ну вот, в принципе, и все основные существенные затруднения на данный момент. На этом о трафике пока все. Следующий выпуск «Автомонитора» через полчаса. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего дня и безопасных дорог.
0: «Автомонитор» Авторадио. Реклама.
2: Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.

0: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
1: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтари с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
2: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
1: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал Дзинтари.
3: Если чё, я пахну.

Цветы и Лилит. Вот что вам нужно в июне. Маловато? Тогда познакомьтесь с модным провокатором от искусства Артуром Чехом и Артемизией, которая писала свою месть маслом. А еще узнайте версии психологов, почему был уничтожен Содом и почему со свободой приходит одиночество. Причем тут луна и цветы? Купи, Лилит, и ты узнаешь.

И совсем другим себя я чувствую с тобой. Может быть, как глупый мальчик, я скажу: люблю, только это я.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: года.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии, начиная с запада, облачность увеличится, но значительных осадков не ожидается. В Курзаме небо затянется облаками, ветер западный умеренный, температура воздуха от плюс 16 градусов на западном побережье Курзаме до 22 градусов тепла в центральной и восточной частях страны. В Риге переменная облачность, осадков не ожидается. При умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
0: Реклама.
2: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
3: Любимые товары покупателей Lidl. Самые популярные, проверенные временем и признанные предложения. С четверга в магазинах Lidl. Аккумуляторный ударный шуруповерт 79 евро. Погружной насос 29 евро. И комплект сатинового постельного белья от 16 евро. Lidl. Стоит того.
4: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30%.

0: Процентная скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Все условия на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
1: Товары в магазинах «Fix Price» почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода «Кеково Саводс» 1,5 литра, всего за 45 центов. Маринованная свекла «Кок» 500 грамм, всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины «Свелта» 32 штуки, всего за 3,99. «Fix Price» – на все низкая цена.

0: Автомонитор.
1: Внимательно следим за дорожной обстановкой в латвийской столице. Трафик в черте города в диапазоне от 3 до 4 баллов, и это мало. Да и монитор подтверждает. На 13% загруженность дорог ниже среднего показателя для этого времени четверга. Заторов немного, но они есть. Это участок Лелорбе-Скансема, Карля-Ульманя перед Венебас-Гатве в направлении Островного моста, въезд в город со стороны Бауского шоссе и Валтлаучи. Увеличилась пробочка на Даугавгривас. На Круспилс есть трудности в районе перекрестка с Гранита, на Густава-Земгала-Гатва со стороны Восточной магистрали и на Бриебас перед этим перекрестком в сторону центра. Но это, так сказать, рабочие моменты. А вот крупные пробки, особенно со стороны Адажи на Рижской окружной А4 над Видземским шоссе, из-за ДТП. Но что там случилось, пока не ясно. Если кто-то из проезжающих нам пришлет сообщение или позвонит по номеру 22 99 49 49 через WhatsApp, будем признательны. А вы, друзья, будьте внимательны. Даже на полупустых дорогах всегда нужно быть готовыми к неожиданным поворотам. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем безопасного движения и удачного дня.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Izpildīni Jānis, ir pūļūdens dancīti.
3: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti taburauties.
2: Izpildīni Jānis, ir pūļūdens dancīti. Tavs līvu akvaparks.
3: www.akvaparks.lv.
4: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
5: Лидл предлагает Витазия – неделя азиатской кухни. С 11 июня мороженое мочи 210 грамм 3,29. Готовая еда по-азиатски 360 грамм 3,49. И кокос одна штука 2,99. Попробуй мир на вкус вместе с Лидл. Лидл – стоит того.
6: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 9 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Рига начинает разработку стратегии развития города на следующие 25 лет. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Рижское самоуправление начало работать над новой стратегией устойчивого развития столицы до 2050 года. Стратегия определит направление долгосрочного развития города, важнейшие цели и приоритетную деятельность на ближайшие 25 лет. Председатель комитета городского развития Рижской думы Эдгарс Бергхольц подчеркнул, что приоритетами новой стратегии должны стать развитие предпринимательства и рост численности населения столицы. Больше людей и больше инвестиций – вот приоритет, которые должны быть в центре стратегии развития Риги, потому что без людей и инвестиций город станет музеем, сказал Бергхольц. В то же время Рига должна четко сформулировать свои преимущества, чтобы убедить как местных, так и иностранных инвесторов вкладывать средства. В процессе разработки стратегии предусмотрены различные мероприятия с участием общественности. 11 июня состоялся первый форум для предпринимателей «Увидь Ригу, увидь возможности», на котором представители различных отраслей обсуждали повышение конкурентоспособности столицы и развитие предпринимательской среды. В ходе дискуссии о развитии науки и инноваций эксперты отметили, что Риге необходима целенаправленная стратегия по привлечению международных талантов и созданию условий, чтобы высококвалифицированные специалисты могли развивать свои предприятия и разрабатывать инновации. В ходе дискуссии о промышленном развитии и экономическом будущем Риги эксперты указали, что городу необходима четкая стратегия развития промышленности, а на дискуссии о развитии бизнес-центров было отмечено, что самоуправлению нужно менять подход к развитию городской среды, планируя целые интегрированные кварталы, где жителям и предприятиям доступны вся необходимая инфраструктура и услуги. Также в ходе дискуссии отмечалось, что при определении приоритетных территорий развития город должен своевременно планировать и обеспечивать необходимую инфраструктуру, поскольку именно ее доступность является одним из главных условий для успешной реализации строительных проектов. Также важно обеспечить, чтобы строительные процессы были более быстрыми, прозрачными и предсказуемыми для инвесторов.
2: Про полицию.
1: В предпраздничные и праздничные дни с 19 по 25 июня государственная полиция будет усиленно следить за дорожным движением по всей стране, уделяя особое внимание выявлению водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения. В госполиции подчеркнули, что садиться за руль можно только трезвым. Если во время праздника планируется употреблять алкоголь, о безопасном возвращении домой следует позаботиться заранее. Столь же важно не позволять управлять транспортными средствами в нетрезвом виде друзьям, родственникам или знакомым, чтобы предотвратить трагедию, напомнили в полиции. В прошлом году в праздничные дни в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 15 человек, один погиб.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии, начиная с запада, облачность увеличится, но значительных осадков не ожидается. В Курзаме небо затянет облаками, ветер западный умеренный, температура воздуха от плюс 16 градусов на западном побережье Курзаме до 22 градусов тепла в центральной и восточной частях страны. В Риге переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Реклама.
1: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
2: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
3: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
2: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
4: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
5: Izpeldini jāncīti virpuļūdens dancīti!
6: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti dabū rauties!
5: Izpeldini jāncīti virpuļūdens dancīti! Tavs līju akvaparks!
6: www.akvaparks.lv
7: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
8: Цветы, цветы. Да, луна, цветы и Лилит. Вот что вам нужно в июне. Маловато? Тогда познакомьтесь с модным провокатором от искусства Артуром Чехом и Артемизией, которая писала свою месть маслом. А еще узнайте версии психологов, почему был уничтожен Содом и почему со свободой приходит одиночество. Причем тут луна и цветы? Купи Лилит, и ты узнаешь.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии, начиная с запада, облачность увеличится, но значительных осадков не ожидается. В Курзаме небо затянется облаками, ветер западный умеренный, температура воздуха от плюс 16 градусов на западном побережье Курзаме до 22 градусов тепла в центральной и восточной частях страны. В Риге переменная облачность, осадков не ожидается. При умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
0: Реклама.
2: Gatavo jest notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 – lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 – lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Билеты www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
3: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
4: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Рестораны «Вайрок Саулус» и «Марк Нябетти» представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 70. 14 августа. Вендерсала. Билеты в

0: Интересный факт. Роковое число.
1: Сигнализация есть на каждом автомобиле. Но вряд ли владельцы задумывались о том, что при нажатии клавиши на брелке они могут столкнуться с трудностями. Все дело в том, что если вы нажмете на клавишу открывание более 300 раз, а авто будет располагаться вне зоны действия девайса, пульт потеряет синхронизацию с транспортным средством. В результате серьезная поломка и дорогостоящий ремонт.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтобы очень гладко, а в общем знакомо.

0: Автомонитор.
1: Четверг набирает ход. Утренний час пик в латвийской столице завершился на 4 баллах. 25 заторов перед 9 часами зафиксировал монитор. К этой минуте затруднения сократились, количество их уменьшилось до 14. Что касается крупной пробки на Рижской окружной А4 от Ада до Давидземского шоссе, она остается. Здесь можно оставить около 40 минут, однако ситуация меняется. Что касается дорожной обстановки в латвийской столице, трафик сейчас в диапазоне от 3 до 4 баллов. Можем перейти к сводке госполиции за минувшие сутки. По Риге и столичному региону за среду зарегистрировано 77 ДТП. Пострадал один человек на электрогаджете. Патрульные тоже не сидели без дела, составили на водителей 70 протоколов за различные правонарушения в сфере дорожного движения. Двоих задержали в состоянии алкогольного опьянения. Как следствие, они оштрафованы, на обоих заведены уголовные дела. Кроме того, им придется выплатить компенсационную стоимость автомобиля. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасного движения и удачного дня.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Товары в магазинах «Фикс Прайс» почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода «Кеково Савоц» 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла «Кок» 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины «Свелта» 32 штуки всего за 3,99. «Фикс Прайс» – на все низкая цена.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
5: От инструментов до одежды все детально проработано.
4: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
6: 28 июля. Концертный зал Дзинтери.
4: The Beatbox.
7: Билеты Билежу Сервис.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про безопасность.
1: Министерство культуры подготовило поправки к закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий. Они предусматривают, что если перед концертом, фестивалем или другим массовым мероприятием поступит официальное предупреждение об угрозе, например, из-за дронов или другой опасности, организаторы должны будут действовать по специальным правилам, прописанным в законе. В таких случаях организатор не сможет начать мероприятие или будет обязан его остановить, если угроза создает или может создать серьезную опасность для жизни и здоровья людей. В поправках оговорено, что если платное мероприятие из-за угрозы не состоится или состоится лишь частично, в определенных случаях организатор не будет обязан возвращать полную стоимость билета. Это касается ситуации, когда мероприятие отменено или прервано не позднее, чем за час до начала, либо в другой момент, когда угроза непосредственно влияет на его проведение и по объективным, независящим от организатора причинам, продолжить или возобновить мероприятие невозможно. Законопроект предусматривает, что если мероприятие было прервано и объективно не может быть возобновлено, оно будет считаться отмененным.
3: Про исследования.
1: 31% взрослых жителей Латвии готовы осваивать новые навыки, которые помогут им сменить сферу деятельности или получить новую профессию, свидетельствуют данные опроса, проведенного Государственным агентством развития образования совместно с компанией Norstat Latvia. Согласно результатам исследования, 20% респондентов хотели бы приобрести цифровые навыки, 19% улучшить уже имеющиеся, необходимые на текущем рабочем месте. При этом 27% опрошенных затруднились ответить, какие именно профессиональные навыки им сейчас нужны. Главными препятствиями для начала обучения участники назвали недостаток мотивации и уверенности – 33%, нехватку времени – 26%, и финансовые трудности – 19%. Еще 16% признались, что не могут определить, что конкретно мешает им начать обучение. Исследование также показало, что желание освоить новую профессию чаще выражают молодые люди. Среди латвийцев в возрасте от 18 до 39 лет этот показатель достигает 41%. В то же время интерес к цифровым навыкам растет с возрастом. Среди 40-59-летних их хотят развивать 19% респондентов, а среди тех, кому больше 60 лет, уже 29%.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Иногда самые интересные музыкальные истории рождаются неожиданно. Такое происходит, когда встречаются артисты из разных жанров. Именно так появился дуэт Анны Семенович и Алексея Петрухина, у которых состоялась премьера песни «Лето». Оба исполнителя давно и успешно работают на сцене, каждый со своей преданной аудиторией. И теперь их объединила летняя композиция, наполненная атмосферой отдыха и хорошего настроения. Новый дуэт уже привлек внимание поклонников и обещает стать украшением этого сезона. Встречайте, Анна Семенович и Алексей Петрухин. «Лето».

0: Реклама. Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшосервис ОВ.
1: Богатый вкус, доступная цена. Встречайте Ивана в день вместе с Lidl.
2: В магазинах Lidl с четверга свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,79. Шашлык из свиной лопатки 1,5 килограмма 5,59.
1: Lidl стоит того.
3: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтери с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
4: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
3: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал Дзинтери.
5: Если чё, я бах.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Нравится до полного, да еще и долить до горлышка. Но вот тут и начинается беда. Бензин при высокой температуре, правильно, расширяется. И если залить его под самое горло, просто некуда будет деваться. Избыточное давление выдавливает топливо через клапаны и заливает в угольный фильтр. И это уже не просто расточительство, а прямая угроза – пожароопасность и повреждение системы вентиляции бака. Запомните одну маленькую вещь. Колонка сама отключилась, значит, хватит. Новички, возможно, не знают, что такая функция в автомобиле присутствует. А заправляться лучше рано утром или поздно вечером. Топливо холоднее, плотнее, и бак не разогреет до температуры сковороды. А вы знали, что великая мировая битва с пьянством за рулем началась не так давно? Всего 55 лет назад. Впервые закон, регламентирующий содержание алкоголя в крови водителя, был принят осенью 1967 года в Великобритании. Тогда же стали применяться измерительные так называемые трубки. Спустя 10 лет эксперты установили, что благодаря этому закону удалось спасти от гибели на дорогах более 6 тысяч человек. А сейчас, в наше время, счет идет на миллионы. Кстати, в советское время проверять водителей на предмет содержания алкоголя начали примерно в это же время. До этого момента профессиональные водители в районах Крайнего Севера зимой вполне официально могли позволить себе обеденные 100 грамм. В общем, выяснилось, что эффект для так называемого согрева не работает, и пришлось проверять. Для этого использовались трубки Мохова-Шинкаренко. При вдыхании в эту трубку паров алкоголя ее содержимое меняло цвет желтого на зеленый. Применялась также и проба Рапопорта, когда в пробирку с калием, выдыхаемым водителем воздухом, капали марганцовку. При наличии спирта калий обесцвечивался. Однако оба метода не показывали количество промилле алкоголя в крови. Ну а электронные алкотестеры начали появляться с конца 1980 года. Поговорим о водительской психологии. Женщины за рулем – это отдельная тема для обсуждения. Конечно, многие говорят, что женщины часто бывают невнимательными за рулем. Но на самом деле все не так однозначно. Внимание зависит от множества факторов – стресса, усталости, а иногда и от физиологии. Женщины, в отличие от мужчин, склонны одновременно выполнять несколько задач. И это иногда может отвлечь их от дороги. Однако в стрессовых ситуациях они гораздо более осторожны и чаще принимают взвешенные решения. Это, кстати, доказали исследования. Так что вывод такой. Внимание за рулем у женщин может зависеть от состояния, а не от пола. Всем удачи в пути.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии, начиная с запада, облачность увеличится, но значительных осадков не ожидается. В Курзаме небо затянется облаками, ветер западный умеренный, температура воздуха от плюс 16 градусов на западном побережье Курзаме до 22 градусов тепла в центральной и восточной частях страны. В Риге переменная облачность, осадков не ожидается. При умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
1: Реклама. Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
3: с четверга нектарины 1 килограмм 2,49. Чипсы Лейс 110 грамм евро 49. И филе лосося холодного копчения 500 грамм 9,99.
1: Lidl стоит того.
4: Izpildīni Jānis, ir pūļūdens dancīti.
5: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti taburauties.
4: Izpildīni Jānis, ir pūļūdens dancīti. Tavs līvu Aquaparks.
5: www.aquaparks.lv.
6: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаш, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
7: Jāni! Jāni! Jāni!
8: Jāni!
7: Jāni!
9: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam pārstrādātās gaļas cepam desām, izņemot sveramajām, pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Biezpienam 20% atlaide. Jau no 17. līdz 23.

0: 3. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu!
1: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал в Интере. Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».

0: они.
1: Реклама.
2: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
3: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
4: сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра евро 49.
3: Lidl стоит того.
5: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefārdu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
6: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Больной вопрос. У врачей и медсестер отбирают деньги. Купить новые счетчики воды. В Риге это обязательно или по желанию. Присядем на дорожку. Граждан ЛР отправляют в британские тюрьмы. Работа есть, а зарплаты нет. Латвийцев приглашают бесплатно потрудиться. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене. Yeah.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: А все могло бы быть по-другому.
0: Первое автомобильное радио.

0: напиши мне. 103.2 FM.
1: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про налоги.
1: Снижение ставки налога на добавленную стоимость на отдельные продукты питания на 9 процентных пунктов означает, что цена на полке магазина уменьшится примерно на 7,4%, сообщили в Центре защиты прав потребителей. В центре пояснили, что такая разница возникает потому, что товары в магазинах продаются по цене, уже включающей НДС. Новая цена будет формироваться путем расчета НДС от стоимости товара без этого налога, а не путем вычитания налога из нынешней конечной цены. Чтобы вся необходимая информация была доступна жителям в одном месте, Центр защиты прав потребителей создал на своем сайте специальный раздел, в котором разъясняется, на какие группы товаров распространяется пониженная ставка НДС, какие предусмотрены исключения, как снижение НДС может повлиять на конечную цену, на что покупателям следует обращать внимание в магазине, а также куда обращаться с вопросами или жалобами. Как уже сообщалось, с 1 июля ставка налога на добавленную стоимость на ряд часто приобретаемых продуктов питания повседневного спроса будет снижена с 21 до 12%. В течение одного года до 30 июня 2027 года пониженная ставка НДС будет применяться к четырем основным группам продуктов питания – хлебу, молоку, мясу птицы и яйцам.
2: Про выборы.
1: Даже в чрезвычайных ситуациях, в том числе в случае возможной угрозы воздушному пространству, избирательный процесс будет обеспечен непрерывно с соблюдением требований безопасности, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Ведрис. Он подчеркнул, что безопасность людей является главным приоритетом. При этом необходимо сохранить возможность для избирателей проголосовать и обеспечить достоверность результатов выборов. В случае угрозы избирателей и сотрудники избирательных комиссий должны будут проследовать в безопасное укрытие, а дальнейшие действия будут координироваться с ответственными учреждениями. Мы также призываем избирателей воспользоваться возможностью досрочной сдачи голосов на хранение, чтобы избежать ситуации, которые могут возникнуть в случае угрозы воздушному пространству, добавил Зведрис. Напомним, что выборы в 15-й Сейм состоятся в субботу 3 октября, а досрочное голосование будет организовано с 28 сентября по 2 октября в определенные часы, что позволит избирателям заранее сделать свой выбор.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

для того, чтобы вернуться к себе, а вернуться к себе одному. Это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей. Слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажешь.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: Дело мастера.
1: Когда под ногами ощущается неприятный скрип ламината, со временем это может раздражать. Обычно скрип возникает тогда, когда одна из частей системы нарушена. Например, если основание пола неровное. Даже микробугорок или щербинка по одной стяжке создает трение под панелями. Пол пытается играть под нагрузкой, и в момент давления слышен скрип. Причиной может стать отсутствие технологического зазора у стен. Ламинат расширяется и сужается при изменении влажности и температуры. Если он упирается в стену без зазора даже в миллиметр, а панели зажаты, тогда под нагрузкой возникает скрип или щелканье. Еще одна распространенная причина – мягкая либо слишком толстая подложка. Она вроде бы должна компенсировать неровности, но если она слишком рыхлая, доски начинают гулять под весом и способствуют появлению скрипа. Что можно сделать? Сначала стоит попробовать локально устранить проблему. Найдите место, где скрип наиболее чувствуется. Если это вдоль стены, попробуйте удалить плинтус, уменьшить зазор и вернуть плинтус обратно. Иногда помогает нанести в стыки силикон или специальный герметик. В этом случае вы уменьшите трение. Если скрип раздается на большей части пола и причина не очевидна, потребуется поднять ламинат, выровнять основание, правильно уложить подложку и заново собрать покрытие. Чтобы предотвратить скрип в будущем, выбирайте качественные материалы и контролируйте влажность в помещении. А это уже дело мастера.
0: Дело мастера. Реклама.
2: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
3: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
2: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
3: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самые горячие предложения в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
4: Четверги. Дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаш, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
5: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Мировые звезды. Джипси Кингс. Виз Пабло Рейер. Сансу и пой вместе с тысячами зрителей. Под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти. 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Джипси Кингс. Билеты. Билишу-сервис.лв.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио Латвия представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: 32 градусов.
1: Реклама. Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.

0: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Хотите почувствовать настоящий дрифт в Риге? Уникальные Crazy Kart машинки для детей и подростков от 5 до 18 лет уже в Риге. Управляемый занос, скорость и море эмоций. Вращайтесь на 360 градусов, дрифтуйте и ловите настоящий драйв на каждом повороте. Приходите и попробуйте сами.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, что делает прогулки с собакой безопасными и комфортными. Мы поговорим об амуниции и о том, почему важно подбирать ее с учетом возраста, размера и особенностей питомца. Для выгула собаки необходима правильно подобранная амуниция. Это вопрос удобства и ответственности владельца. Важно заранее приучить к ошейнику, поводку, а иногда и к наморднику. Чем спокойнее собака относится к этим аксессуарам, тем проще и безопаснее проходят выходы на улицу. Самый распространенный вариант – это, конечно, ошейник. Его легко подобрать по размеру и надеть на собаку. При этом важно учитывать, что при резких движениях он может создавать нагрузку на шею. Некоторые собаки легко выскальзывают из ошейников, поэтому существуют разные модели и материалы. Для первых прогулок хорошо подходит простой нейлоновый ошейник с надежной застежкой, который легко использовать даже с активным щенком. Шлейка может стать удобной альтернативой. Правильно подобранная шлейка распределяет нагрузку по корпусу и не сковывает движений. Анатомические модели помогают собаке чувствовать себя увереннее и уменьшают риск выскальзывания. Для щенков подбирают мягкие и легкие варианты, которые не мешают росту и движению. Для поездок и перемещений может понадобиться переноска. Она особенно полезна в транспорте или при дальних переездах. Жесткие контейнеры устойчивы и хорошо защищают собаку, а мягкие сумки легче, но требуют постоянного контроля. Переноску всегда выбирают по размеру и с учетом условий использования. Поводок – это обязательный элемент прогулки. Для начала подойдет классический вариант длиной около 1,5 метра. Он должен быть прочным, удобным и надежным. Светоотражающие элементы делают прогулки в вечернее время более спокойными и заметными. И пока мы уделяем внимание таким деталям, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах.
2: Реклама. Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
3: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая 2 товара, получите 50% скидку на 2-й товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС 1, Брилибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугури Номотню 10, Елгова, Паста 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.
4: Лидл предлагает «Витазия. Неделя азиатской кухни». С 11 июня. Мороженое мочи 210 грамм 3,29. Готовая еда по-азиатски 360 грамм 3,49. И кокос 1 штука 2,99. Попробуй мир на вкус вместе с Лидл. Лидл. Стоит того.

0: эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1, выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про президента.
2: Согласно результатам опроса, проведенного программой «Каснотек Латвия» совместно с исследовательским центром СКДС, за 3 года полномочий президента Латвии Эдгара Ренкевича исполнение им своих обещаний оценили позитивно 53% опрошенных. Это на 4% пункта больше, чем в 2025 году. Деятельность Эдгара Ренкевича на посту президента как очень хорошую оценили 24,5% опрошенных, а как скорее хорошую 28,5%. В то же время число респондентов, оценивающих деятельность президента как среднюю, составило 19%. Оценки «скорее плохо» и «очень плохо» дали в общей сложности 23,5% респондентов. Среди тех, кто позитивно оценивает деятельность Эдгара Ренкевича на посту президента, больше тех, для кого родной язык латышский. В этой группе позитивно оценивают его работу 66% опрошенных. Среди тех, для кого родной язык русский – 32%. При этом 40% русскоязычных поставили президенту оценки «скорее плохо» или «очень плохо». Среди латышей таких только 13%. Кроме того, деятельность Ренкевича выше оценивают жители с высокими доходами, а ниже – жители с низкими доходами и население Латгалии.
3: Про безопасность.
2: Министерство культуры подготовило поправки к закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий. Они предусматривают, что если перед концертом, фестивалем или другим массовым мероприятием поступит официальное предупреждение об угрозе, например, из-за дронов или другой опасности, организаторы должны будут действовать по специальным правилам, прописанным в законе. В таких случаях организатор не сможет начать мероприятие или будет обязан его остановить, если угроза создает или может создать серьезную опасность для жизни и здоровья людей. В поправках оговорено, что если платное мероприятие из-за угрозы не состоится или состоится лишь частично, в определенных случаях организатор не будет обязан возвращать полную стоимость билета. Это касается ситуации, когда мероприятие отменено или прервано не позднее, чем за час до начала, либо в другой момент, когда угроза непосредственно влияет на его проведение и по объективным, не зависящим от организатора причинам продолжить или возобновить мероприятие невозможно. Законопроект предусматривает, что если мероприятие было прервано и объективно не может быть возобновлено, оно будет считаться отмененным.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Иногда самые интересные музыкальные истории рождаются неожиданно. Такое происходит, когда встречаются артисты из разных жанров. Именно так появился дуэт Анны Семенович и Алексея Петрухина, у которых состоялась премьера песни «Лето». Оба исполнителя давно и успешно работают на сцене, каждый со своей преданной аудиторией. И теперь их объединила летняя композиция, наполненная атмосферой отдыха и хорошего настроения. Новый дуэт уже привлек внимание поклонников и обещает стать украшением этого сезона. Встречайте, Анна Семенович и Алексей Петрухин. «Лето».

0: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles. От инструментов до одежды все детально проработано. Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox. Билеты Билишу Сервис.
1: Да, луна, цветы и Лилит. Вот что вам нужно в июне. Маловато? Тогда познакомьтесь с модным провокатором от искусства Артуром Чехом и Артемизией, которая писала свою месть маслом. А еще узнайте версии психологов, почему был уничтожен Содом и почему со свободой приходит одиночество. Причем тут луна и цветы? Купи, Лилит, и ты узнаешь.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Солнце, бак почти пустой, и в таких случаях хочется заправиться до полного, да еще и долить до горлышка. Но вот тут и начинается беда. Бензин при высокой температуре, правильно, расширяется. И если залить его под самое горло, просто некуда будет деваться. Избыточное давление выдавливает топливо через клапаны и заливает в угольный фильтр. И это уже не просто расточительство, а прямая угроза – пожароопасность и повреждение системы вентиляции бака. Запомните одну маленькую вещь. Колонка сама отключилась, значит, хватит. Новички, возможно, не знают, что такая функция в автомобиле присутствует. А заправляться лучше рано утром или поздно вечером. Топливо холоднее, плотнее, и бак не разогреет до температуры сковороды. А вы знали, что великая мировая битва с пьянством за рулем началась не так давно? Всего 55 лет назад. Впервые закон, регламентирующий содержание алкоголя в крови водителя, был принят осенью 1967 года в Великобритании. Тогда же стали применяться измерительные так называемые трубки. Спустя 10 лет эксперты установили, что благодаря этому закону удалось спасти от гибели на дорогах более 6 тысяч человек. А сейчас, в наше время, счет идет на миллионы. Кстати, в советское время проверять водителей на предмет содержания алкоголя начали примерно в это же время. До этого момента профессиональные водители в районах Крайнего Севера зимой вполне официально могли позволить себе обеденные 100 грамм. В общем, выяснилось, что эффект для так называемого согрева не работает, и пришлось проверять.

0: Конечно, многие говорят, что женщины часто бывают невнимательными за рулем. Но на самом деле все не так однозначно. Внимание зависит от множества факторов – стресса, усталости, а иногда и от физиологии. Женщины, в отличие от мужчин, склонны одновременно выполнять несколько задач, и это иногда может отвлечь их от дороги. Однако в стрессовых ситуациях они гораздо более осторожны и чаще принимают взвешенные решения. Это, кстати, доказали исследования. Так что вывод такой. Внимание за рулем у женщин может зависеть от состояния, а не от пола. Всем удачи в пути.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии, начиная с запада, облачность увеличится, но значительных осадков не ожидается. В Курзаме небо затянется облаками, ветер западный умеренный, температура воздуха от плюс 16 градусов на западном побережье Курзаме до 22 градусов тепла в центральной и восточной частях страны. В Риге переменная облачность, осадков не ожидается. При умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
1: Реклама. Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси. Место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
5: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Рестораны «Вайроксаус» и «Марк Нябетти» представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Во время Лиго особое место занимает дубовый венок. В народной традиции он считается символом силы, стойкости и долголетия. Наши предки заметили, что именно дуб чаще других деревьев притягивает молнии. Поэтому его связывали с небесным огнем и особой жизненной энергией. Считалось, что дуб хранит силу природы и способен передавать ее человеку. По традиции, дубовые венки надевали мужчинам, особенно тем, кого звали Янис. Такой венок становился пожеланием крепкого здоровья, мужества и долгих лет жизни. Чем пышнее и крепче был венок, тем сильнее звучало это пожелание. Он напоминает о древних верованиях, уважении к природе и связи поколений, которая сохраняется на протяжении многих веков.
0: Летние традиции.

0: знаете, словила себя на мысли, что авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио «Латвия». Вместе в пути.

0: Радио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про медицину.
1: Риге не хватает больницы самого низкого уровня, заявил министр здравоохранения Хасам Абумери. Он подчеркнул, что значительная часть пациентов клинической университетской больницы имени Паула Страдания приезжает из Риги, и не всем из них необходима помощь учреждения такого уровня. Часть из них можно было бы лечить в любой небольшой больнице, признал министр. По его словам, это свидетельствует о необходимости инвестировать в так называемые квоты, чтобы жители могли быстрее попасть к специалистам. Также необходимо улучшать доступность дежурных врачей и семейных врачей, в том числе вне обычного рабочего времени. Министр также подчеркнул, что отрасли по-прежнему не хватает финансирования. Напомним, что на портале общественных инициатив Manabals.lv начат сбор подписей за восстановление круглосуточного центра неотложной помощи в первой рижской больнице. По мнению авторов инициативы, это позволит разгрузить крупные университетские больницы, сократить задержки бригад службы неотложной медицинской помощи у больниц и улучшить доступность экстренной медицинской помощи в Риге.
3: Про исследования.
1: 31% взрослых жителей Латвии готовы осваивать новые навыки, которые помогут им сменить сферу деятельности или получить новую профессию, свидетельствуют данные опроса, проведенного Государственным агентством развития образования совместно с компанией Norstat Latvia. Согласно результатам исследования, 20% респондентов хотели бы приобрести цифровые навыки, 19% – улучшить уже имеющиеся, необходимые на текущем рабочем месте. При этом 27% опрошенных затруднились ответить, какие именно профессиональные навыки им сейчас нужны. Главными препятствиями для начала обучения участники назвали недостаток мотивации и уверенности – 33%, нехватку времени – 26%, и финансовые трудности – 19%. Еще 16% признались, что не могут определить, что конкретно мешает им начать обучение. Исследование также показало, что желание освоить новую профессию чаще выражают молодые люди. Среди латвийцев в возрасте от 18 до 39 лет этот показатель достигает 41%. В то же время интерес к цифровым навыкам растет с возрастом. Среди 40-59-летних их хотят развивать 19% респондентов, а среди тех, кому больше 60 лет, уже 29%.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Остановка.
1: Когда день подходит к концу, вот вам еще одна вкусная остановка. Сегодня на обед или ужин будет мясная солянка с картофелем. История этого супа уходит глубоко в русскую кухню, и считается, что в своем современном виде он появился в трактирах города только в XIX веке, хотя корни блюда можно найти и в более ранних веках. Одни исследователи утверждают, что название «солянка» связано с солеными ингредиентами супа, другие уверены, что изначально блюдо называлось «селянка», что означало «сельское кушанье», и готовилось из того, что было под рукой. Но главное, чтобы суп получился ароматным. Для приготовления возьмите кусочки мяса. Можно смешать говядину, свинину и копчености, чтобы получить богатый вкус. Очистите картофель и нарежьте его средними кубиками. Обжарьте на растительном масле репчатый лук до легкой золотистой корочки. Добавьте мясо и обжарьте вместе до того, как появится аппетитная коричневая корочка. Затем залейте водой или бульоном. Добавьте картофель, соленые огурцы, маслины и приправы. Немного лимонного сока, каперсы или укроп по вкусу. Когда картофель станет мягким и мясо полностью готово, суп приобретет свою характерную густоту и насыщенный вкус. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка. Реклама. Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
2: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
3: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтари» с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
4: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
3: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтари».
5: Если чё, я бахаю.

Цветы и Лилит. Вот что вам нужно в июне. Маловато? Тогда познакомьтесь с модным провокатором от искусства Артуром Чехом и Артемизией, которая писала свою месть маслом. А еще узнайте версии психологов, почему был уничтожен Содом и почему со свободой приходит одиночество. Причем тут луна и цветы? Купи, Лилит, и ты узнаешь.

0: традиция. История праздника Лиго.
1: В традициях Лиго особое значение всегда придавалось травам и полевым цветам. По народным поверьям, именно в это время растения обладают особой силой и наполняются энергией солнца. Для праздничных венков и букетов собирали клевер, ромашку, мяту, шалфей и другие душистые травы. Каждое растение имело свое значение. Одни считались символом здоровья, другие связывали с удачей, благополучием или семейным счастьем. Поэтому травы Лиго были не просто украшением. Они становились частью древней традиции, в которой красота природы соединялась с народной мудростью и верой в добрые силы.
0: Летние традиции.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии, начиная с запада, облачность увеличится, но значительных осадков не ожидается. В Курзаме небо затянется облаками, ветер западный умеренный, температура воздуха от плюс 16 градусов на западном побережье Курзаме до 22 градусов тепла в центральной и восточной частях страны. В Риге переменная облачность, осадков не ожидается. При умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
0: Реклама.
2: Я не там искать резы на Лигу, Лигу, Курзема стена, всем прецы на Лигу.
3: No 16. Līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!
4: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами – «Авене», «Эуцерин», «Биодерма»,

0: Эстедерм, Уриаш, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека.ЛВ. Все условия на Апотека.ЛВ. В хороших руках. Апотека.
1: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefārdu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu serviss.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Больной вопрос. У врачей и медсестер отбирают деньги. Купить новые счетчики воды. В Риге это обязательно или по желанию. Присядем на дорожку. Граждан ЛР отправляют в британские тюрьмы. Работа есть, а зарплаты нет. Латвийцев приглашают бесплатно потрудиться. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене. Yeah.

Вот и все, это было вчера. Наша тайна с тобой оказалась напрасной. И последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит,

Вот и все. Это было вчера. Вот и все. Это было вчера. Словно сладостный сон.

0: Камера, мотор.
1: Киноафиша.
2: Если вы выбираете, что посмотреть вечером, обратите внимание на фильм «Игры разума». Этот фильм давно считается классикой кино и остается одной из самых сильных биографических драм своего времени. Главную роль исполнил Рассел Кроу. Фильм «Игры разума» рассказывает о талантливом математике Джоне Нэше, который строит академическую карьеру и работает над сложными теориями. В какой-то момент его жизнь резко меняется, когда к нему обращается загадочный человек по имени Уильям Парчер. Он представляется агентом ЦРУ и предлагает Нэшу поработать на секретное подразделение. По заданию Парчера Джон начинает анализировать газетные статьи и другие открытые источники. Его задача заключается в том, чтобы находить в них скрытые коды и зашифрованные сообщения, которыми якобы обмениваются заговорщики. Нэш с головой погружается в эту работу. Он выписывает сложные комбинации чисел, символов и букв, пытаясь раскрыть тайные схемы. Результаты своих вычислений он оставляет в условленном месте в почтовом ящике, соблюдая строгую конспирацию. Со временем фильм «Игры разума» превращается в напряженный триллер. Джон начинает чувствовать, что за ним следят. Во время одного из визитов к почтовому ящику на него нападают неизвестные, и он чудом остается жив. Опасность кажется реальной, страх усиливается, а граница между работой и жизнью стирается полностью. Нэш уверен, что участвует в важной миссии и рискует собой ради безопасности страны. Переломный момент в фильме «Игры разума» наступает тогда, когда выясняется страшная правда. Ни агент Парчер, ни тайная работа на ЦРУ не существуют. Все происходящее — это результат тяжелого психического заболевания. Заговоры, преследования и задания были плодом воображения Джона Нэша. Дальше фильм «Игры разума» становится историей борьбы человека с болезнью, возвращения к реальности и поисков смысла жизни. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
1: Реклама.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: В Гентару Мэбелэс большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары. А весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу. Делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Гентарумэбелэс.лв. Уют начинается здесь.
5: Большие города.
6: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
7: Купите билет уже сейчас на «Билишу Сервис».
8: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про налоги.
1: Снижение ставки налога на добавленную стоимость на отдельные продукты питания на 9 процентных пунктов означает, что цена на полке магазина уменьшится примерно на 7,4%, сообщили в Центре защиты прав потребителей. В центре пояснили, что такая разница возникает потому, что товары в магазинах продаются по цене, уже включающей НДС. Новая цена будет формироваться путем расчета НДС от стоимости товара без этого налога, а не путем вычитания налога из нынешней конечной цены. Чтобы вся необходимая информация была доступна жителям в одном месте, Центр защиты прав потребителей создал на своем сайте специальный раздел, в котором разъясняется, на какие группы товаров распространяется пониженная ставка НДС, какие предусмотрены исключения, как снижение НДС может повлиять на конечную цену, на что покупателям следует обращать внимание в магазине, а также куда обращаться с вопросами или жалобами. Как уже сообщалось, с 1 июля ставка налога на добавленную стоимость на ряд часто приобретаемых продуктов питания повседневного спроса будет снижена с 21 до 12%. В течение одного года до 30 июня 2027 года пониженная ставка НДС будет применяться к четырем основным группам продуктов питания – хлебу, молоку, мясу птицы и яйцам.
2: Про выборы.
1: Даже в чрезвычайных ситуациях, в том числе в случае возможной угрозы воздушному пространству, избирательный процесс будет обеспечен непрерывно с соблюдением требований безопасности, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Ведрис. Он подчеркнул, что безопасность людей является главным приоритетом. При этом необходимо сохранить возможность для избирателей проголосовать и обеспечить достоверность результатов выборов. В случае угрозы избирателей и сотрудники избирательных комиссий должны будут проследовать в безопасное укрытие, а дальнейшие действия будут координироваться с ответственными учреждениями. Мы также призываем избирателей воспользоваться возможностью досрочной сдачи голосов на хранение, чтобы избежать ситуаций, которые могут возникнуть в случае угрозы воздушному пространству, добавил Зведрис. Напомним, что выборы в 15-й Сейм состоятся в субботу 3 октября, а досрочное голосование будет организовано с 28 сентября по 2 октября в определенные часы, что позволит избирателям заранее сделать свой выбор.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

Завтра пятница, ну а затем наступят длинные пятидневные выходные, когда программа «По заявкам» также будет отдыхать. Поэтому сегодня и завтра, друзья, остается возможность кого-то поздравить, кому-то передать привет или наилучшие пожелания. Заявки, напомню, принимаются на номер 2299-4949 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин. Мы начинаем народную передачу только для вас, а начнем с послания от Евгения. Добрый день, Авторадио. Хочу передать привет любимой жене Людмиле и извиниться перед ней, что наговорил лишнего. Прости меня, люблю тебя. И Евгений добавил: спасибо, Авторадио. Надо полагать, за возможность сказать прости своей любимой практически на всю страну. Надеюсь, вас жена поймет и простит. Тем более, что сейчас прозвучит песня, которая, надеюсь, сможет растрогать ваше сердце, Людмила.

Идем дальше по эфиру, вперед и с песней веселой, потому что и солнышко светит, и поводы для поздравлений просто замечательные. Нам пишет Ольга. Добрый день, любимое радио. Сегодня у нас прекрасный день. 25 лет назад родилась наша умница и красавица Валерия. Поздравляем тебя, доченька. Желаем здоровья и нескончаемого счастья. Пусть всегда будут поводы для радости и только положительные эмоции. Жизнь будет наполнена любовью и взаимопониманием. Мы тебя не просто любим, а обожаем. Будь счастлива. Это поздравила вся семья, мама, папа, брат и все-все-все. К празднику полагаются подарки, один из них от нас, от Авторадио Латвия. Эта песня «Самая-самая». Веселого вам дня рождения, Валерия, и пусть сбываются самые смелые мечты.

0: Реклама.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации.
0: Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери, мировые звезды, Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер, Сансу и Пой вместе с тысячами зрителей, под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери, Джипси Кингс. Билеты bileshuservice.lv.
3: Да, луна, цветы и Лилит. Вот что вам нужно в июне. Маловато? Тогда познакомьтесь с модным провокатором от искусства Артуром Чехом и Артемизией, которая писала свою месть маслом. А еще узнайте версии психологов, почему был уничтожен Содом и почему со свободой приходит одиночество. Причем тут луна и цветы? Купи Лилит, и ты узнаешь.

это программа по заявкам только для вас, получили весточку от Алены. Здравствуй, дорогое авторадио. Сегодня у нашей любимой Инессы

большой праздник. В день золотого юбилея пусть не умолкают пожелания. Жизнь станет еще светлее, здоровья, счастья, процветания. Поздравляю с красивой датой, пусть все прекрасно сложится в твой замечательный юбилей. И уже можно, Инесса, открывать шампанское, потому что прямо сейчас свои пожелания добавит Николай Басков в поздравительной передаче «Только для вас».

0: лучшее.
1: С музыкой дорога короче,
2: а настроение выше.
1: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. В Видземе и Латгале местами небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается преимущественно солнечная погода, местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается сухая и солнечная погода. Западный ветер сменится на северный со скоростью от 1 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 19.
0: Реклама.

0: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles. От инструментов до одежды все детально проработано. Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox. Билеты Билетжесервис.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Больной вопрос. У врачей и медсестер отбирают деньги. Купить новые счетчики воды. В Риге это обязательно или по желанию. Присядем на дорожку. Граждан ЛР отправляют в британские тюрьмы. Работа есть, а зарплаты нет. Латвийцев приглашают бесплатно потрудиться. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене. Yeah.

Праздник жизни на Авторадио Латвия продолжается. Это программа по заявкам только для вас. Здравствуйте, любимое радио. У моей любимой сестрички Настюшки красивая дата. Ей исполняется 25. Хотим поздравить и пожелать любви до упаду, счастья без преград, жизни без потерь и самых верных и преданных друзей, а также счастья, здоровья и всего самого наилучшего. Пусть сбудется все, что тебе пожелали в прекрасный день рождения. Мы тебя очень любим. Это поздравила лучшая подруга, крестная Марика, а также Саманта и все родные. Песни про день рождения бывают разные, грустные, веселые, а есть такие, как у дуэта «Чай вдвоем» про любовь. Пусть, как пожелали ваши родные, она у вас будет до упада, а счастье без преград. С днем рождения, Настюшка!

0: Реклама.
1: Гентара Мэбелэс – большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары, а весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу, делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Гентарамэбелэс.лв. Уют начинается здесь.
2: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая два товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугуринуматню 10, Елгова, Паста 40. 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

Вишенка на праздничном торте будет завершать сегодняшнюю программу по заявкам только для вас. Хотим поздравить с днем рождения нашу любимую маму и бабушку Карину и пожелать, чтобы каждый день был полон улыбок и хорошего настроения. Мы все тебя очень сильно любим. Это поздравление от дочек Агнесы, Богданы, Агриты, а также внука Томаса и внучки Арианы. И здесь есть приписочка: наша мама очень любит ваше радио и все время его слушает. И нам очень приятно, уважаемая Карина, что есть возможность поздравить вас именно в эфире вашего любимого авторадио. Специально для вас отправляем музыкальный подарок – песню «Желаю тебе». Она сейчас прозвучит, а со слушателями на этом простимся до завтра, когда вновь встретимся на том же месте в тот же час. –

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про здоровье.
1: 47% жителей Латвии пытались похудеть в течение последнего года. Однако каждый пятый признал, что попытка оказалась неудачной, свидетельствуют данные исследования, проведенного сетью аптек Menas Apteka. Согласно опросу, 85% молодых людей до 30 лет признались, что их главная мотивация похудеть связана с улучшением своего внешнего вида и самооценки, а не со здоровьем. Среди женщин аналогичную причину назвали 77% участниц. Напротив, среди людей старше 60 лет приоритетом чаще становится самочувствие. Так, 63% представителей этой возрастной группы пытались похудеть, чтобы улучшить качество сна, снизить утомляемость, избавиться от болей в суставах и одышки. Еще 43% указали в качестве мотивации повышенные показатели артериального давления, уровня глюкозы или холестерина. Главным препятствием на пути к снижению веса респонденты назвали нехватку мотивации. Так ответили 66% опрошенных. Более трети участников признались, что им не хватает знаний о том, как безопасно и эффективно худеть. Еще одной распространенной причиной неудач стали проблемы со здоровьем, включая гормональные нарушения.
2: Про президента.
1: Согласно результатам опроса, проведенного программой «Каснотек Латвия» совместно с исследовательским центром СКДС, за три года полномочий президента Латвии Эдгара Ренкевича исполнение им своих обещаний оценили позитивно 53% опрошенных. Это на 4% пункта больше, чем в 2025 году. Деятельность Эдгара Ренкевича на посту президента как очень хорошую оценили 24,5% опрошенных, а как скорее хорошую 28,5%. В то же время число респондентов, оценивающих деятельность президента как среднюю, составило 19%. Оценки «скорее плохо» и «очень плохо» дали в общей сложности 23,5% респондентов. Среди тех, кто позитивно оценивает деятельность Эдгара Ренкевича на посту президента, больше тех, для кого родной язык латышский. В этой группе позитивно оценивают его работу 66% опрошенных. Среди тех, для кого родной язык русский – 32%. При этом 40% русскоязычных поставили президенту оценки «скорее плохо» или «очень плохо». Среди латышей таких только 13%. Кроме того, деятельность Ренкевича выше оценивают жители с высокими доходами, а ниже – жители с низкими доходами и население Латгалии.
2: Про погоду.
1: В пятницу 19 июня в Латвии ожидается малооблачная погода. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 18 до 24 градусов тепла. Будет дуть западный северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Messenger.
1: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
2: Иногда самые интересные музыкальные истории рождаются неожиданно. Такое происходит, когда встречаются артисты из разных жанров. Именно так появился дуэт Анны Семенович и Алексея Петрухина, у которых состоялась премьера песни «Лето». Оба исполнителя давно и успешно работают на сцене, каждый со своей преданной аудиторией. И теперь их объединила летняя композиция, наполненная атмосферой отдыха и хорошего настроения. Новый дуэт уже привлек внимание поклонников и обещает стать украшением этого сезона. Встречайте, Анна Семенович и Алексей Петрухин. «Лето».

0: Реклама. Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны. Мощь оркестра и атмосфера. Пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Солнце, бак почти пустой, и в таких случаях хочется заправиться до полного, да еще и долить до горлышка. Но вот тут и начинается беда. Бензин при высокой температуре, правильно, расширяется. И если залить его под самое горло, просто некуда будет деваться. Избыточное давление выдавливает топливо через клапаны и заливает в угольный фильтр. И это уже не просто расточительство, а прямая угроза – пожароопасность и повреждение системы вентиляции бака. Запомните одну маленькую вещь. Колонка сама отключилась, значит, хватит. Новички, возможно, не знают, что такая функция в автомобиле присутствует. А заправляться лучше рано утром или поздно вечером. Топливо холоднее, плотнее, и бак не разогреет до температуры сковороды. А вы знали, что великая мировая битва с пьянством за рулем началась не так давно, всего 55 лет назад? Впервые закон, регламентирующий содержание алкоголя в крови водителя, был принят осенью 1967 года в Великобритании. Тогда же стали применяться измерительные так называемые трубки. Спустя 10 лет эксперты установили, что благодаря этому закону удалось спасти от гибели на дорогах более 6 тысяч человек. А сейчас, в наше время, счет идет на миллионы. Кстати, в советское время проверять водителей на предмет содержания алкоголя начали примерно в это же время. До этого момента профессиональные водители в районах Крайнего Севера зимой вполне официально могли позволить себе обеденные 100 грамм. В общем, выяснилось, что эффект для так называемого согрева не работает, и пришлось проверять. Для этого использовались трубки Мохова-Шинкаренко. При вдыхании в эту трубку паров алкоголя ее содержимое меняло цвет с желтого на зеленый. Применялась также и проба Рапопорта, когда в пробирку с калием выдавали

0: вдыхаемым водителем воздухом капали марганцовку. При наличии спирта калий обесцвечивался. Однако оба метода не показывали количество промилле алкоголя в крови. Ну а электронные алкотестеры начали появляться с конца 1980 года. Поговорим о водительской психологии. Женщины за рулем – это отдельная тема для обсуждения. Конечно, многие говорят, что женщины часто бывают невнимательными за рулем. Но на самом деле все не так однозначно. Внимание зависит от множества факторов – стресса, усталости, а иногда и от физиологии. Женщины, в отличие от мужчин, склонны одновременно выполнять несколько задач, и это иногда может отвлечь их от дороги. Однако в стрессовых ситуациях они гораздо более осторожны и чаще принимают взвешенные решения. Это, кстати, доказали исследования. Так что вывод такой. Внимание за рулем у женщин может зависеть от состояния, а не от пола. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. В Видземе и Латгале местами небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается преимущественно солнечная погода. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается сухая и солнечная погода. Западный ветер сменится на северный со скоростью от 1 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 19.
1: Реклама.
3: Гентару Мэбелес – большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары, а весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу, делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarumebeles.lv. Уют начинается здесь.
4: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новом.

0: летние традиции. История праздника Лиго.
1: Во время Лиго особое место занимает дубовый венок. В народной традиции он считается символом силы, стойкости и долголетия. Наши предки заметили, что именно дуб чаще других деревьев притягивает молнии. Поэтому его связывали с небесным огнем и особой жизненной энергией. Считалось, что дуб хранит силу природы и способен передавать ее человеку.

0: По традиции, дубовые венки надевали мужчинам, особенно тем, кого звали Янис. Такой венок становился пожеланием крепкого здоровья, мужества и долгих лет жизни. Чем пышнее и крепче был венок, тем сильнее звучало это пожелание. Он напоминает о древних верованиях, уважении к природе и связи поколений, которая сохраняется на протяжении многих веков.
1: Летние традиции.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, что делает прогулки с собакой безопасными и комфортными. Мы поговорим об амуниции и о том, почему важно подбирать ее с учетом возраста, размера и особенностей питомца. Для выгула собаки необходима правильно подобранная амуниция. Это вопрос удобства и ответственности владельца. Важно заранее приучить к ошейнику, поводку, а иногда и к наморднику. Чем спокойнее собака относится к этим аксессуарам, тем проще и безопаснее проходят выходы на улицу. Самый распространенный вариант – это, конечно, ошейник. Его легко подобрать по размеру и надеть на собаку. При этом важно учитывать, что при резких движениях он может создавать нагрузку на шею. Некоторые собаки легко выскальзывают из ошейников, поэтому существуют разные модели и материалы. Для первых прогулок хорошо подходит простой нейлоновый ошейник с надежной застежкой, который легко использовать даже с активным щенком. Шлейка может стать удобной альтернативой. Правильно подобранная шлейка распределяет нагрузку по корпусу и не сковывает движений. Анатомические модели помогают собаке чувствовать себя увереннее и уменьшают риск выскальзывания. Для щенков подбирают мягкие и легкие варианты, которые не мешают росту и движению. Для поездок и перемещений может понадобиться переноска. Она особенно полезна в транспорте или при дальних переездах. Жесткие контейнеры устойчивы и хорошо защищают собаку, а мягкие сумки легче, но требуют постоянного контроля. Переноску всегда выбирают по размеру и с учетом условий использования. Поводок – это обязательный элемент прогулки. Для начала подойдет классический вариант длиной около 1,5 метра. Он должен быть прочным, удобным и надежным. Светоотражающие элементы делают прогулки в вечернее время более спокойными и заметными. И пока мы уделяем внимание таким деталям, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Gatavo jest notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 – lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 – lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
3: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая 2 товара, получите 50% скидку на 2-й товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугуринуматню 10, Елгова, Паста 40. 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.
4: Хотите устроить незабываемый детский день рождения в Риге? Дрифт-картинг. Новое место для яркого праздника и незабываемых эмоций. Подходит для детей и подростков от 5 до 18 лет. Гонки на скорость, эстафеты, дрифт, медали и дипломы для участников. Море впечатлений. Специально выделенная зона для праздника до 30 гостей. Ждем вас в ТЦ «Иманта». Забронируйте свое время уже сейчас.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон, здравствуйте. Рождаемость за 4 месяца этого года снизилась на 4,9%. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В Латвии за первые 4 месяца этого года зарегистрировано 3642 новорожденных, что на 4,9% или 186 детей меньше, чем за соответствующий период 2025 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления. В январе-апреле родилось 1846 мальчиков, что на 7,2% меньше, чем за соответствующий период 2025 года, и 1796 девочек, что на 2,7% меньше. В апреле в Латвии было зарегистрировано 885 новорожденных. Это на 11,7% меньше, чем за тот же период 2025 года, в том числе 441 мальчик и 444 девочки. За первые 4 месяца года в Латвии зарегистрировано 9344 умерших, что на 3,2% больше, чем за тот же период 2025 года. Таким образом, за первые 4 месяца года число умерших превысило число родившихся на 5702 человека. За первые 4 месяца 2026 года в Латвии зарегистрировано 1726 браков. Это по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 11% меньше. На 1 мая этого года предварительная численность населения Латвии составляла 1 миллион 835 тысяч человек.
3: Про суды.
1: Конституционный суд признал соответствующей Конституции норму переходных правил закона о государственных фондируемых пенсиях, в соответствии с которой на 4 года ставка обязательных взносов на второй пенсионный уровень снижена с 6% до 5%, а 1% пункт перенаправлен на первый пенсионный уровень. Суд указал, что упомянутая норма направлена как на защиту прав личности, так и на обеспечение благосостояния всего общества, уравновешивая интересы нынешних и будущих получателей пенсий.
2: Про погоду.
1: В ближайшие дни в Латвии немного возрастет интенсивность ультрафиолетового излучения, поэтому, находясь на солнце, следует соблюдать особую осторожность. Согласно данным Европейского космического агентства, количество озона в стратосфере над Латвией с 20 по 22 июня уменьшится с нынешних 360-380 до 320-340 единиц Добсона. Таким образом, до Земли будет доходить более интенсивное ультрафиолетовое излучение, и его индекс в солнечном погоду в середине дня поднимется как минимум до 6 уровня. В таких условиях с 11 до 16 часов не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами. Люди с особо чувствительной кожей, не соблюдая осторожность, могут обгореть на солнце за 20 минут. Продолжительность загара можно увеличить, используя солнцезащитный крем. Каждый год самое сильное ультрафиолетовое излучение в Латвии наблюдается в июне и первой половине июля. Завтра в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода, местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается сухая и солнечная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 19. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Реклама.
1: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
2: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
3: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
2: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
4: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
5: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv.
6: Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
7: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
8: с четверга нектарины 1 килограмм 2,49, чипсы Лейс 110 грамм евро 49 и филе лосося холодного копчения 500 грамм 9,99.
7: Lidl стоит того.
9: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
10: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
9: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
11: Если чё, я бахаю.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. В Видземе и Латгале местами небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается преимущественно солнечная погода, местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается сухая и солнечная погода. Западный ветер сменится на северный со скоростью от 1 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 19.
0: Реклама.
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, Проспект 49. Приятные летние цены.
4: Я

0: kas apvieno sefārdu melodijas un flamenko. Viņas koncerti – emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots, biļetes, biļešu servis.
1: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Все условия на «Апотека.ЛВ». В хороших руках «Апотека».
2: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: В традициях Лиго особое значение всегда придавалось травам и полевым цветам. По народным поверьям, именно в это время растения обладают особой силой и наполняются энергией солнца. Для праздничных венков и букетов собирали клевер, ромашку, мяту, шалфей и другие душистые травы. Каждое растение имело свое значение. Одни считались символом здоровья, другие связывали с удачей, благополучием или семейным счастьем. Поэтому травы Лиго были не просто украшением. Они становились частью древней традиции, в которой красота природы соединялась с народной мудростью и верой в добрые силы.
0: Летние традиции.

0: Автомонитор.
1: И вновь о трафике в латвийской столице. Движение интенсивное, в диапазоне от 6 до 7 баллов, но это временно, потому что пробки растут. Сразу отметим затор на Густава Земгалагатова в обоих направлениях. Со стороны Мангали он начинается примерно над улицей Кишезера, в обратном направлении от Униес. Но ситуация быстро меняется. На эту тему мы получили сообщение от автоледи Кристины.
2: Добрый день, Густава Земгала. Пробка на обе полосы в сторону Пурвцемса. В пробке провела минут 10. Также по ходу движения увидела, что такая же пробка в обратную сторону, если ехать в Эцмогравис. Всем спасибо за внимание.
1: Добавлю, что Кристина прислала инфо минут 15 назад. Напомню, автомонитор – это хорошо, свидетельство очевидцев еще лучше. Присылайте сообщение на дорожные темы по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Мы также отметим еще несколько крупных заторов. Карля Ульманя перед Вене Базгатвы, там с обеих сторон уже можно оставить более 15 минут. Но самая крупная пробка протянулась от улицы Валдемара через Вантовый мост и Калнцема до перекрестка с Мелнсила, где, судя по всему, произошло ДТП. Постарайтесь найти объездные пути, а также будьте внимательны и держите дистанцию. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Следующий автомонитор через полчаса.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая два товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугури Номатню 10, Елгова, Паста 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.
6: Богатый вкус, доступная цена. Встречайте Ивана в день вместе с Lidl.
7: В магазинах Lidl с четверга свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,79. Шашлык из свиной лопатки 1,5 килограмма 5,59.
6: Lidl стоит того.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Треть водителей в Латвии по-прежнему садится за руль после употребления алкоголя. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В каждом пятом тяжелом дорожно-транспортном происшествии одним из факторов является алкогольное опьянение, свидетельствуют данные дирекции безопасности дорожного движения. Сегодня состоялось открытие кампании против вождения в нетрезвом виде. Гуляем? Отсыпаемся, на котором председатель правления дирекции Айварс Аксенекс сообщил, что было проанализировано 464 тяжелых ДТП и установлено, что в 98 случаях или 21,1% одним из факторов было алкогольное опьянение. В этих ДТП в состоянии опьянения находились в общей сложности 61 водитель транспортных средств, 34 пешехода, 8 велосипедистов и 6 водителей мопедов. Он отметил, что в этом году в результате ДТП погибли 34 человека, из которых 9 находились в состоянии алкогольного опьянения, в том числе 5 водителей, 3 пешехода, 1 водитель мопеда. Эксперт по безопасности дорожного движения дирекции Оскарс Ирбитис добавил, что последствия ДТП, в которых одним из факторов является алкогольное опьянение, намного трагичнее других. В состоянии алкогольного опьянения люди становятся смелее, поэтому такие ДТП часто сопровождаются значительным превышением скорости, неиспользованием ремней безопасности, отметил эксперт. Он указал, что вождение в нетрезвом виде является вторым по значимости фактором риска тяжелых ДТП после несоответствующей скорости движения. Начальник управления реагирования государственной полиции Юрис Янчевскис добавил, что для масштабов Латвии количество случаев вождения в нетрезвом виде слишком велико. Статистика полиции свидетельствует, что в 2025 году было начато в общей сложности 2727 процессов за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, в том числе 1960 уголовных процессов за вождение в опьянении свыше 1,5 промилле и 767 административных процессов за вождение в опьянении до 1,5 промилле. За 5 месяцев этого года было выявлено 1057 нетрезвых водителей. В 750 случаях были начаты уголовные процессы и 307 административных. Янчевский отметил, что в 2025 году также было задержано 1196 водителей двухколесных транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения. За 5 месяцев этого года 336. В 2025 году было выявлено 166 водителей электросамокатов в состоянии алкогольного опьянения. За 5 месяцев этого года 57. В свою очередь водители мопедов в 2025 году были пойманы в нетрезвом виде в 28 случаях, а за 5 месяцев этого года в 9 случаях.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается сухая и солнечная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. На море до плюс 19. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Иногда самые интересные музыкальные истории рождаются неожиданно. Такое происходит, когда встречаются артисты из разных жанров. Именно так появился дуэт Анны Семенович и Алексея Петрухина, у которых состоялась премьера песни «Лето». Оба исполнителя давно и успешно работают на сцене, каждый со своей преданной аудиторией. И теперь их объединила летняя композиция, наполненная атмосферой отдыха и хорошего настроения. Новый дуэт уже привлек внимание поклонников и обещает стать украшением этого сезона. Встречайте, Анна Семенович и Алексей Петрухин. «Лето».

0: Автомонитор.
1: Продолжаем следить за дорожной обстановкой на магистральных улицах латвийской столицы. За минувшие полчаса картина сильно не изменилась. Как было 7 баллов, так и осталось. Трафик сложный. Как мы уже отмечали в предыдущем выпуске, самая лютая пробка протянулась от улицы Валдемара через Вантовый мост и Каунсема до перекрестка с Мелнсила. Более часа назад там произошло ДТП, и, видимо, эта причина сдерживает поток. Сложно на Карля Ульманя с обеих сторон. Там можно задержаться более чем на 15 минут. А на брусчатке Винни-Базгатвая в сторону Зепникалнса легко оставить и все 20. Плотное движение на улице Даугавгривас, ну а всего же в городе без малого 60 заторов. Загруженность дорог превышает норму для этого времени на 18%. Любопытное сообщение мы получили от автоледи Кристины. Она заметила обучающий троллейбус в пробках нашего города. Ну что ж, все верно, новых водителей нужно обучать в суровых условиях часа пик. Это лайтовое сообщение, мы послушаем в завершение выпуска. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Оставайтесь с нами на каждом километре, и пусть все дороги будут безопасными.
2: Несмотря на интенсивность движения на наших улицах, когда пробки, заметила, что Рига Сатекс мы проводит обучение по вождению троллейбуса. Неплохо.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
4: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
5: Izpildīni Jānis, virpuļūdens dancīti.
6: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti taburauties.
5: Izpildīni Jānis, virpuļūdens dancīti. Tavs līvu akvaparks.
6: www.akvaparks.lv.
7: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
8: От инструментов до одежды все детально проработано.
7: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
9: 28 июля. Концертный зал Дзинтере.
7: The Beatbox.
10: Билеты Билежу Сервис.
11: Да, луна, цветы и Лилит. Вот что вам нужно в июне. Маловато? Тогда познакомьтесь с модным провокатором от искусства Артуром Чехом и Артемизией, которая писала свою месть маслом. А еще узнайте версии психологов, почему был уничтожен Содом и почему со свободой приходит одиночество. Причем тут луна и цветы? Купи, Лилит, и ты узнаешь.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Солнце, бак почти пустой, и в таких случаях хочется заправиться до полного, да еще и долить до горлышка. Но вот тут и начинается беда. Бензин при высокой температуре, правильно, расширяется. И если залить его под самое горло, просто некуда будет деваться. Избыточное давление выдавливает топливо через клапаны и заливает в угольный фильтр. И это уже не просто расточительство, а прямая угроза – пожароопасность и повреждение системы вентиляции бака. Запомните одну маленькую вещь. Колонка сама отключилась, значит, хватит. Новички, возможно, не знают, что такая функция в автомобиле присутствует. А заправляться лучше рано утром или поздно вечером. Топливо холоднее, плотнее, и бак не разогреет до температуры сковороды. А вы знали, что великая мировая битва с пьянством за рулем началась не так давно, всего 55 лет назад? Впервые закон, регламентирующий содержание алкоголя в крови водителя, был принят осенью 1967 года в Великобритании. Тогда же стали применяться измерительные так называемые трубки. Спустя 10 лет эксперты установили, что благодаря этому закону удалось спасти от гибели на дорогах более 6 тысяч человек. А сейчас, в наше время, счет идет на миллионы. Кстати, в советское время проверять водителей на предмет содержания алкоголя начали примерно в это же время. До этого момента профессиональные водители в районах Крайнего Севера зимой вполне официально могли позволить себе обеденные 100 грамм. В общем, выяснилось, что эффект для так называемого согрева не работает, и пришлось проверять. Для этого использовались трубки Мохова-Шинкаренко. При вдыхании в эту трубку паров алкоголя ее содержимое меняло цвет с желтого на зеленый. Применялась также и проба Рапопорта, когда в пробирку с калием, выдыхаемым водителем воздухом, капали марганцовку. При наличии спирта калий обесцвечивался. Однако оба метода не показывали количество промилле алкоголя в крови. Ну а электронные алкотестеры начали появляться с конца 1980 года. Поговорим о водительской психологии. Женщины за рулем – это отдельная тема для обсуждения. Конечно, многие говорят, что женщины часто бывают невнимательными за рулем. Но на самом деле все не так однозначно. Внимание зависит от множества факторов – стресса, усталости, а иногда и от физиологии. Женщины, в отличие от мужчин, склонны одновременно выполнять несколько задач, и это иногда может отвлечь их от дороги. Однако в стрессовых ситуациях они гораздо более осторожны и чаще принимают взвешенные решения. Это, кстати, доказали исследования. Так что вывод такой. Внимание за рулем у женщин может зависеть от состояния, а не от пола. Всем удачи в пути.
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На авторадио.

0: Солнечная погода, западный ветер сменится на северный со скоростью от 1 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 19.
1: Реклама. Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lb. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
2: Любимые товары покупателей Lidl. Самые популярные, проверенные временем и признанные предложения. С четверга в магазинах Lidl. Аккумуляторный ударный шуруповерт 79 евро. Погружной насос 29 евро. И комплект сатинового постельного белья от 16 евро. Lidl. Стоит того.
3: Современные матрасы Левиато от Гентарум Эвелос – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентарум Эвелос. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. Гентарум Эвелос.лв.
4: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Во время Лиго особое место занимает дубовый венок. В народной традиции он считается символом силы, стойкости и долголетия. Наши предки заметили, что именно дуб чаще других деревьев притягивает молнии. Поэтому его связывали с небесным огнем и особой жизненной энергией. Считалось, что дуб хранит силу природы и способен передавать ее человеку. По традиции, дубовые венки надевали мужчинам, особенно тем, кого звали Янис. Такой венок становился пожеланием крепкого здоровья, мужества и долгих лет жизни. Чем пышнее и крепче был венок, тем сильнее звучало это пожелание. Он напоминает о древних верованиях, уважении к природе и связи поколений, которая сохраняется на протяжении многих веков.
0: Летние традиции.

0: Реклама.
1: Gatavo jest notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
2: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
3: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Больной вопрос. У врачей и медсестер отбирают деньги. Купить новые счетчики воды. В Риге это обязательно или по желанию. Присядем на дорожку. Граждан ЛР отправляют в британские тюрьмы. Работа есть, а зарплаты нет. Латвийцев приглашают бесплатно потрудиться. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене. Yeah.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Сейм призывает союзников по НАТО установить минимальную военную поддержку Украине в размере 0,25% от ВВП. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Сейм в четверг принял подготовленный комиссией по иностранным делам проект решения в связи с предстоящим саммитом НАТО в Анкаре, в котором Латвия призывает союзников вновь подтвердить долгосрочную и предсказуемую военную поддержку Украине, установив минимальный порог ежегодной поддержки в размере 0,25% от ВВП. В документе отмечается, что политическое единство и коллективная оборона НАТО являются краеугольным камнем безопасности Латвии. Кроме прочего, Сейм отмечает, что на саммите в Анкаре союзники должны продемонстрировать конкретный, измеримый прогресс в увеличении оборонных расходов и инвестиций в военный потенциал. Латвия уже в этом году выделяет на оборону 4,9% от ВВП, а с 2027 года на эти цели будет выделяться 5%. Сейм призывает и другие страны НАТО достичь этого показателя как можно скорее. В заключении латвийские парламентарии подчеркнули, что единый, сильный и боеспособный альянс является главным инструментом сдерживания и основой безопасности всего евроатлантического пространства. Саммит НАТО в Анкаре состоится 7 и 8 июля.
2: Про страхование.
1: В прошлом году объем выплат по полису ОСТА, произведенных страховщиками родственникам погибших в дорожно-транспортных происшествиях, достиг 858 тысяч евро, сообщили в Латвийском бюро страховщиков транспортных средств. Из этой суммы 199 тысяч евро было выплачено в качестве компенсации расходов на погребение. 659 тысяч евро за моральный ущерб, понесенный семьей в результате потери кормильца, иждивенца или супруга. В свою очередь, за последние 5 лет, с 2021 по 2025 год, в рамках ОСТА родственникам погибших в дорожно-транспортных происшествиях в общей сложности было выплачено 3 миллиона 470 тысяч евро. За последние 5 лет на дорогах Латвии погибло в общей сложности 634 человека. ОСТА касается не только ремонта автомобилей, но и людей. Она помогает покрывать расходы на лечение, поддерживает семьи после тяжелых ДТП и обеспечивает финансовую помощь в ситуациях, когда из-за аварии жизнь внезапно меняется. Полис покрывает ущерб любому участнику дорожного движения, в том числе пешеходу или велосипедисту, который пострадал в результате столкновения с транспортным средством и не был виновен в его возникновении. Компенсация полагается иждивенцам погибшего, если в дорожно-транспортном происшествии погиб их кормилец, лицу, взявшему на себя расходы по погребению, а также супругу иждивенцу или лицу, находящемуся на иждивении погибшего.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается сухая и солнечная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. На море до плюс 19. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Сегодня час пик проходит, что называется, по полной программе, с красными заторами и бордовыми пробками. 9 баллов было на мониторе еще полчаса назад, однако к этой минуте от 6 до 7 баллов остаются. Но это много. Достаточно сказать, что трафик превысил обычный уровень для этого времени на 49%. От 100 заторов осталось чуть больше половины, 56, однако ситуация меняется с каждой минутой. Пробки сокращаются. При этом затруднило движение на всех мостах через Даугаву, плотно в центре города, забиты транспортом все основные популярные магистрали и улицы, в их числе Карля Ульманегатва, улица Краста в сторону Кенгаракса. Кстати, там еще и ДТП. Еще одна авария на круге Мукусалас у выезда со стороны Карля Ульманегатвы. Можно перечислять проблемы долго, но думаю, и так всем понятно, что вечерний час пик идет к своему завершению. Пожелаю всем терпения в заторах, важно самим не делать резких движений и никуда не торопиться. И что хорошо, сегодня обошлось без осадков. Завтра в пятницу ожидается преимущественно солнечный день до 25 градусов. Похоже, лето возвращается. На этом на сегодня о трафике, пожалуй, все. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего вечера и пусть дороги будут безопасными.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
3: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
2: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
3: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
4: Īspeldini jāncīti, virpuļi ūdens dancīti.
5: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti taburauties.
4: Īspeldini jāncīti, virpuļi ūdens dancīti. Tavs līvu akvaparks.
5: www.akvaparks.lv.
6: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
0: Буйна голова. 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гио Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшоу-сервис ЛВ.
7: Да, луна, цветы и Лилит. Вот что вам нужно в июне. Маловато? Тогда познакомьтесь с модным провокатором от искусства Артуром Чехом и Артемизией, которая писала свою месть маслом. А еще узнайте версии психологов, почему был уничтожен Содом и почему со свободой приходит одиночество. Причем тут луна и цветы? Купи Лилит, и ты узнаешь.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. В Видземе и Латгале местами небольшой дождь. Ветер западный-юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается преимущественно солнечная погода. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный-северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается сухая и солнечная погода. Западный ветер сменится на северный со скоростью от 1 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 19.
0: Реклама.
2: Готово есть нотикумом, как сатрицы нас дебесис. Baltic International Air Show 2026 лелакайс авиашоу с Балтия. Jau 27. 28. Jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026. Lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!

0: no 16. Līdz 23. jūnijam. Īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,59 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Читайте только в

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: В традициях Лиго особое значение всегда придавалось травам и полевым цветам. По народным поверьям, именно в это время растения обладают особой силой и наполняются энергией солнца. Для праздничных венков и букетов собирали клевер, ромашку, мяту, шалфей и другие душистые травы. Каждое растение имело свое значение. Одни считались символом здоровья, другие связывали с удачей, благополучием или семейным счастьем. Поэтому травы Лиго были не просто украшением. Они становились частью древней традиции, в которой красота природы соединялась с народной мудростью и верой в добрые силы.
0: Летние традиции.

0: «Красная остановка».
1: Когда день подходит к концу, вот вам еще одна вкусная остановка. Сегодня на обед или ужин будет мясная солянка с картофелем. История этого супа уходит глубоко в русскую кухню, и считается, что в своем современном виде он появился в трактирах города только в XIX веке, хотя корни блюда можно найти и в более ранних веках. Одни исследователи утверждают, что название «солянка» связано с солеными ингредиентами супа, другие уверены, что изначально блюдо называлось «селянка», что означало «сельское кушанье», и готовилось из того, что было под рукой. Но главное, чтобы суп получился ароматным. Для приготовления возьмите кусочки мяса. Можно смешать говядину, свинину и копчености, чтобы получить богатый вкус. Очистите картофель и нарежьте его средними кубиками. Обжарьте на растительном масле репчатый лук до легкой золотистой корочки. Добавьте мясо и обжарьте вместе до того, как появится аппетитная коричневая корочка. Затем залейте водой или бульоном. Добавьте картофель, соленые огурцы, маслины и приправы. Немного лимонного сока, каперсы или укроп по вкусу. Когда картофель станет мягким и мясо полностью готово, суп приобретет свою характерную густоту и насыщенный вкус. Приятного

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
4: Современные матрасы Левиато от Гентарум Эвелос – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентарум Эвелос. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. Gentarumevelos.lv.
5: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей. Хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал «Дзинтери». «Джипси Кингс». Билеты bilishuservice.lv.
6: Авторадио. Нет, не надо

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Иногда самые интересные музыкальные истории рождаются неожиданно. Такое происходит, когда встречаются артисты из разных жанров. Именно так появился дуэт Анны Семенович и Алексея Петрухина, у которых состоялась премьера песни «Лето». Оба исполнителя давно и успешно работают на сцене, каждый со своей преданной аудиторией. И теперь их объединила летняя композиция, наполненная атмосферой отдыха и хорошего настроения. Новый дуэт уже привлек внимание поклонников и обещает стать украшением этого сезона. Встречайте, Анна Семенович и Алексей Петрухин. «Лето».

0: Реклама.
1: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтари» с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
2: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
1: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтари».
2: Если чё, я пах.
1: Билеты в кассах «Билеши сервис».
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
5: От инструментов до одежды все детально проработано.
4: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал «Дзинтари». The Beatbox.
5: Билеты «Билеши сервис».

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. В Видземе и Латгале местами небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается преимущественно солнечная погода, местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается сухая и солнечная погода. Западный ветер сменится на северный со скоростью от 1 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 19.
0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающая до мурашек. Гилл-Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис АУВ. 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Gypsy Kings, Виз Пабло Рейерс. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Gypsy Kings. Билеты bileshuservice.lv.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Больной вопрос. У врачей и медсестер отбирают деньги. Купить новые счетчики воды. В Риге это обязательно или по желанию. Присядем на дорожку. Граждан ЛР отправляют в британские тюрьмы. Работа есть, а зарплаты нет. Латвийцев приглашают бесплатно потрудиться. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене. We'll be right back.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Во время Лиго особое место занимает дубовый венок. В народной традиции он считается символом силы, стойкости и долголетия. Наши предки заметили, что именно дуб чаще других деревьев притягивает молнии. Поэтому его связывали с небесным огнем и особой жизненной энергией. Считалось, что дуб хранит силу природы и способен передавать ее человеку. По традиции, дубовые венки надевали мужчинам, особенно тем, кого звали Янис. Такой венок становился пожеланием крепкого здоровья, мужества и долгих лет жизни. Чем пышнее и крепче был венок, тем сильнее звучало это пожелание. Он напоминает о древних верованиях, уважении к природе и связи поколений, которая сохраняется на протяжении многих веков.
0: Летние традиции.

Авторадио Латвия. Живой звук. Анжелика Варум. Художник, что рисует дождь. Запись выступления апрель 2022 года.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа Проспект 49. Приятные летние цены.
3: Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: Алена Белова. 15 августа в концертном зале Цзинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Цзинтари». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билешу-сервис.

Золотые хиты на Авторадио Латвия.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: Интересный факт. Происхождение букв в номерных знаках.
1: Буквы в номерных знаках автомобилей появились благодаря желанию немецкого бизнесмена сделать подарок своей жене. Он попросил, чтобы перед цифрами разрешили поставить инициалы супруги.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: мотор.
1: Киноафиша.
2: Если вы выбираете, что посмотреть вечером, обратите внимание на фильм «Игры разума». Этот фильм давно считается классикой кино и остается одной из самых сильных биографических драм своего времени. Главную роль исполнил Рассел Кроу. Фильм «Игры разума» рассказывает о талантливом математике Джоне Нэше, который строит академическую карьеру и работает над сложными теориями. В какой-то момент его жизнь резко меняется, когда к нему обращается загадочный человек по имени Уильям Парчер. Он представляется агентом ЦРУ и предлагает Нэшу поработать на секретное подразделение. По заданию Парчера Джон начинает анализировать газетные статьи и другие открытые источники. Его задача заключается в том, чтобы находить в них скрытые коды и зашифрованные сообщения, которыми якобы обмениваются заговорщики. Нэш с головой погружается в эту работу. Он выписывает сложные комбинации чисел, символов и букв, пытаясь раскрыть тайные схемы. Результаты своих вычислений он оставляет в условленном месте в почтовом ящике, соблюдая строгую конспирацию. Со временем фильм «Игры разума» превращается в напряженный триллер. Джон начинает чувствовать, что за ним следят. Во время одного из визитов к почтовому ящику на него нападают неизвестные, и он чудом остается жив. Опасность кажется реальной, страх усиливается, а граница между работой и жизнью стирается полностью. Нэш уверен, что участвует в важной миссии и рискует собой ради безопасности страны. Переломный момент в фильме «Игры разума» наступает тогда, когда выясняется страшная правда. Ни агент Парчер, ни тайная работа на ЦРУ не существуют. Все происходящее — это результат тяжелого психического заболевания. Заговоры, преследования и задания были плодом воображения Джона Нэша. Дальше фильм «Игры разума» становится историей борьбы человека с болезнью, возвращения к реальности и поисков смысла жизни. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. В Видземе и Латгале местами небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается преимущественно солнечная погода, местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается сухая и солнечная погода. Западный ветер сменится на северный со скоростью от 1 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 19.
0: Реклама.
2: 3. Augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. Augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: В традициях Лиго особое значение всегда придавалось травам и полевым цветам. По народным поверьям, именно в это время растения обладают особой силой и наполняются энергией солнца. Для праздничных венков и букетов собирали клевер, ромашку, мяту, шалфей и другие душистые травы. Каждое растение имело свое значение. Одни считались символом здоровья, другие связывали с удачей, благополучием или семейным счастьем. Поэтому травы Лиго были не просто украшением. Они становились частью древней традиции, в которой красота природы соединялась с народной мудростью и верой в добрые силы.

Авторадио Латвия. Живой звук. Александр Иванов. Боже, какой пустяк. Живое выступление 2015 года.

Реклама. 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Все могло бы быть по-другому.
0: Первое автомобильное радио.
1: И только

0: 103.2 FM.
1: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Иногда самые интересные музыкальные истории рождаются неожиданно. Такое происходит, когда встречаются артисты из разных жанров. Именно так появился дуэт Анны Семенович и Алексея Петрухина, у которых состоялась премьера песни «Лето». Оба исполнителя давно и успешно работают на сцене, каждый со своей преданной аудиторией. И теперь их объединила летняя композиция, наполненная атмосферой отдыха и хорошего настроения. Новый дуэт уже привлек внимание поклонников и обещает стать украшений этого сезона. Встречайте, Анна Семенович и Алексей Петрухин. «Лето».

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. В Видземе и Латгале местами небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается преимущественно солнечная погода, местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается сухая и солнечная погода. Западный ветер сменится на северный со скоростью от 1 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 19.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: с музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.
2: Любви

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. В Видземе и Латгале местами небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается преимущественно солнечная погода, местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается сухая и солнечная погода. Западный ветер сменится на северный со скоростью от 1 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 19.

Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Непара». «Плачь и смотри». Живое выступление 2023 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. В Видземе и Латгале местами небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается преимущественно солнечная погода, местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается сухая и солнечная погода. Западный ветер сменится на северный со скоростью от 1 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +23 градусов, на море до +19.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

Авторадио Латвия. Живой звук. Вера Брежнева. Любовь спасет мир. Живое выступление 2018 года.

сложилось у песни начало. Я не знаю, кто прав, кто не прав. Нас людская молва повенчала, не поняв, не поняв ничего, не поняв.

разговор. Осень знойная, лето остудит, бросит под ноги красную медь. Пусть людская молва нас не судит, не согреть, не согреть нам сердца, не согреть.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

видишь, сбылось. У меня есть ром, у меня есть джин, у меня есть джин.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

Слушай ты меня, это все глупая бравада. Ты ведь знаешь, как я тебя ждала. Я даже верила, что именно сегодня ты должен вернуться, ведь сегодня же праздник. Ах, милый ты мой, если б ты знал, как мне тебя не хватало. Ну что? Надеюсь, ты понял, что никто, как я, никогда не будет тебя любить. И никто, как я, никогда не будет тебя понимать. Почему ты плачешь? Не надо.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.